лать на броду великим танкеру. Жене, хоча Жене, то я ходила за ним мушки женские, сквозь говорили. И дыца, и негова, и начали собирать негова. Сысу знали, где наш

нашей барке поте я груди наварин. Из морога глядя на око, как она богу творя очи свое. Бога тебя бабы съешьте хиты ту диту. Чапату влавину лигнюна. 150 метров самоглава имала. Допеля га на свой трактор без дрива хиты доли. Полимирану капелицу. О, сандалия цели лабины я самокраке. И ош муфли